0: На финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Песечное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске на трассе М-12 теперь придется тоже соблюдать правила. Об опасности для нижегородцев, исходящих от мышей. Также о завершении зарплатной гонки в Нижегородской области. На трассе М-12 в Нижегородской области появились камеры фиксации нарушений. Оборудование установлено на аварийно-опасных участках платной магистрали. Комплексы будут контролировать использование мобильных телефонов за рулем, также определять непристегнутый ремень, о чем сообщили в ЦРТС. Пока оборудование функционирует в тестовом режиме и не выписывает штрафы, после завершения тестов камеры начнут полноценную работу. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. По итогам прошлого года регион оказался среди территорий с наибольшей распространенностью заболевания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость геморрагической лихорадкой в области достигла 15 случаев на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом рост составил 15%, по сравнению с многолетними значениями 21%. В Нижний Новгород возвращается большой футбол, правда, только на один матч. Российский футбольный союз определился с ареной, которая примет Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом в Телеграм сообщил спортивный журналист Максим Никитин. Встреча пройдет на Совкомбанк-арене, то что на Стрелке, ориентировочно 18 июля. На матч будут пускать исключительно по фан-айди. С начала года в Нижнем произошло 68 ДТП с участием детей. В результате травмы различной степени получили 74 ребенка. Статистику сообщили в региональном ГИБДД. Больше всего таких аварий произошло на автозаводе 19, в них пострадали 22 ребенка. Также много дорожных происшествий с участием несовершеннолетних отмечено в Нижегородском районе и Сормове. И в Нижегородской области завершилась зарплатная гонка. Об этом заявила директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина. По ее словам, работодатели все чаще осознанно отказываются от повышения окладов в борьбе за кадры. Бизнес предпочитает инвестировать в обучение персонала, так как найм стремительно дорожает. Эксперт также отметила, что не верит в массовую замену людей искусственным интеллектом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередных изменениях движения на Амбурском мосту. О том, как идет ремонт дороги у Мызинского моста. Также в этом выпуске о ситуации с бензином в городе. На Новом Амбурском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Амбурскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Амбурского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
5: Shut up and dance with me.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто любит купаться под дождем. Информация о текущей стоимости бензина и дизеля в Нижнем. Но вначале информация о наличии топлива на заправках. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. На Новом Борском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Борскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомним, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Борского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня – Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через 2 года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» – «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: авторекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередных изменениях движения на Боржском мосту, о том, как идет ремонт дороги у Мызинского моста. Также в этом выпуске о ситуации с бензином в городе. На Новом Боржском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Боржскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Боржского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средний 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот летний день будет сопровождаться небольшими дождями и температурой не выше 20 градусов. Завтра плюс 17, плюс 20, так же, как показалось нейросети Яндекса при непродолжительных, но частых дождях.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: «20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Коммунар.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто любит купаться под дождем. Информация о текущей стоимости бензина и дизеля в Нижнем. Но вначале информация о наличии топлива на заправках. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. На Новом Борском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Борскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Борского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Песечное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот летний день будет сопровождаться небольшими дождями и температурой не выше 20 градусов. Завтра плюс 17, плюс 20, так же, как показалось нейросети Яндекса при непродолжительных, но частых дождях.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit-nn.ru.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеку Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. В России растут продажи автомобилей с пробегом. Как следует из данных Автостата, в мае продано на 7% больше БУ автомобилей, чем год назад. Средняя цена такой машины составила 1 190 000 рублей, на 6% больше прежнего. Импорт по сравнению с 2025 годом упал на 5%. Чаще всего в мае в Россию ввозили БУ модели Toyota. Цены на такси по России летом могут вырасти в среднем на 10-20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. Заметнее всего это будет в крупных городах. Планируемое подорожание связали с падающей рентабельностью таксопарков, а также с нехваткой водителей. К концу года стоимость поездок может вырасти до 30%. Старт продаж обновленного бренда «Волга» в России намечен на 19 июня. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева. По ее словам, в этот день по всей стране должны открыться около 30 дилерских центров. Напомню, представлены будут три модели. Самая доступная из них будет стоить от 2,7 миллиона рублей. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Вот такая необычная версия песни Feel Good Incorporated при участии Матеуса Асата. Кто такой Матеус Асата, друзья? Это новая звезда гитарной музыки, человек с японскими корнями, живущий в Бразилии. В общем, если интересуетесь такой музыкой, поищите его альбом одноименный Асата. Я уверен, вам понравится. Меня зовут Андрей Лазарев. Вы слушаете радио «Рандеву». Открываем для вас новые звезды здесь, на 103.4 FM.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Продолжаем утренний эфир, друзья. Это Адам Ламберт. Громко ворвался на нашу радиоволну. Сейчас 15 градусов тепла за окном. Сегодня свежо. До 19 тепла обещают нам синоптики. Без осадков. Облачно с прояснением погоду. Но и ветер с порывами до 13 метров в секунду. Если говорить точнее. 4 балла на дорогах в эти минуты. Самое время добраться без пробок, если вы куда-то уже отправляетесь. Евгений Гришковец, группа «Бигуди». О важном продолжит наш музыкальный эфир. Делайте приемники громче.
1: Как легко измерить скорость в километрах в час? Морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость в жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон, 5 отложенных дел навсегда. Что считать скоростью? Что? 20, 30, 50, 500 тысяч долларов в год. Одно серьезное решение за 10 лет. Юная любовница раз в 2 года. Мелкая ложь каждый час. 2 детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость 2 несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. 1 настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет? А как понять, что живешь на нейтральной скорости? Два выходных в неделю. Месяц отпуска в год. Настоящая радость иногда. 1 душевная травма раз в 1,5 года. Простуда каждую весну. На одного найденного друга 1 потерянный. Парикмахерская раз в 3 недели. Спортзалы по вторникам и четвергам. Техосмотр машины регулярно. Командировки иногда. Стоматолог 1 раз в год. Похороны все чаще и чаще. Свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год не каждый год. Свежая рубашка. Желательно.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
5: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередных изменениях движения на Борском мосту. О том, как идет ремонт дороги у Мызинского моста. Также в этом выпуске о ситуации с бензином в городе. На Новом Борском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Борскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Борского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот летний день будет сопровождаться небольшими дождями и температурой не выше 20 градусов. Завтра плюс 17, плюс 20, так же, как показалось нейросети Яндекса при непродолжительных, но частых дождях.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Майкл Джексон и Джастин Тимберлейк о том, что любовь никогда не была настолько прекрасной и глубокой. Ну, это, знаете, вот такие красивые слова, которые мужчины обычно любят говорить своим возлюбленным. Но, девушки, не думайте, что мужчины просто для красоты эти слова говорят. Как умеем, так и выражаем свои чувства. Вот, собственно, два мастера слова и музыки, и танца сделали это по-своему. Один, конечно, уже глядя с небес, другой пританцовывая на сцене. Впереди много интересного из музыки. Это Джамирокваи, Майя Мишель и Тесла Бой. О том, что холод и та прохлада, которая на Нижегородской земле в эти дни, скоро уйдет. 19 градусов обещают нам синоптики. Сегодня будет ощущаться как плюс 15. Сейчас плюс 15 ощущается как плюс 11. В общем, все эти условности мы знаем, проходили, как говорится, не в первый раз. На дорогах сейчас свободно, друзья, так что можно двигаться в хорошем ритме, не нарушая правил дорожного движения. Уверен, у вас с этим полный порядок. Меня зовут Андрей Лазарев. Приветствую вас на волне старейшей FM-радиостанции Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Оставайтесь счастливыми и только хороших вам новостей.
1: «60 секунд рекламы» и сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.

0: «Импульс». Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-540-1-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.
1: Немного классической музыки. Это команда «Камуфляж». Далее еще немного классики от Брайана Адамса и Неку Борзова под занавес этого музыкального часа. Вы слушаете радио «Рандеву». У микрофона Андрей Лазарев. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто любит купаться под дождем. Информация о текущей стоимости бензина и дизеля в Нижнем. Но вначале информация о наличии топлива на заправках. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. На Новом Борском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Борскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомним, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Борского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

но можно и так философски посмотреть туда-сюда, весь день вот так вот, да, от одного дела к другому. Есть ли в этом какой-то глобальный смысл? Наверное, да. Каждый ответит по-своему. Я надеюсь, что вот во всех этих метаниях вы себя, друзья, не потеряете. Это Радио Рандеву. Мы будем рады помочь вам музыкой, словом и делом. Просто не забыть, что вы прежде всего прекрасный и счастливый человек. А уж дальше... список дел. Группа «Блонди», 1975, Нани, Ева и Лучано Паваротти продолжат наш музыкальный эфир в ближайшие минуты.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву» на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-540. 1-28-13.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
4: Рандеву. Доброе утро, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту самую область, собственно, освещаем, рассказываем, делимся. И сегодня, знаете, ну, мне вот непривычно иногда менять график своей работы, но иногда приходится. И вот, мне кажется, у нас в гостях те люди, которые встают раньше всех, бодры всегда и веселы, просто потому что их задача, их миссия сделать нас такими же. И вот в гостях у нас Юлия Осипова, управляющая фитнес-клубом Family Fit. Это новый фитнес-клуб в центре города. Юлия, здравствуйте.
5: Доброе утро, Андрей.
4: Вот, я ждал, я просто не хотел говорить «доброе утро», просто чтобы сказали это вы. Юлия, мы очень рад вас видеть, и у нас очень много вопросов относительно вашего любимого дела, да, то, чем вы занимаетесь, и как вы помогаете, собственно, остальным людям быть просто в форме, быть в тонусе, да, вот быть самыми активными. Какова миссия фитнес-клуба Family Fit, если вот начать с такой вывески, да, когда только знакомишься?
5: Андрей, давайте я немножко про клуб расскажу. Да? Family Fit – это семейный фитнес-клуб семейного формата, где могут найти себе место люди разных категорий, разных возрастов. Соответственно, миссия какая? Помочь человеку здоровый образ жизни вписать в свой естественный ритм, да, и его поддерживать.
4: Отлично. А я правильно понимаю, что вот как раз ключевое – это вот семейный такой формат, чтобы приходили и те, кто постарше. Я просто уже видел, встречал людей, которые рассказывают про клуб, говорят, ой, нам дети подарили абонемент, мы приходим в бассейн, и, в общем, нам хорошо, здорово. Это ключевое направление, то есть именно семейный формат. Либо к вам могут прийти и профессиональные спортсмены, может быть, кто-то еще, офисные работники.
5: Андрей, спасибо за уточнение. Клуб семейный, но он подходит для всех категорий граждан, да? Молодые специалисты, предприниматели, как вы сказали, люди постарше, родители с детьми, с внуками могут посещать клуб и могут для себя найти занятия под потребность, по интересам, да? Об этом свидетельствует зона, да, доступная в клубе. Угу. Могу об этом рассказать.
4: Хорошо, конечно.
5: Немного. Клуб сам себе полноформатный, 4 этажа, просторный, угу, комфортный, много естественного света. Соответственно, в клубе легко дышится. Есть такие зоны, как тренажерный зал, групповые программы, бассейн с немецкой системой очистки воды, джакузи с 8 видами гидромассажа. Летом откроется спа-зона с 3 видами пара, с массажным кабинетом, с обливным устройством. Также летом запустится кафе полноценное с разнообразным меню для поддержания баланса. Игровой зал полноформатный под такие виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол. Да. Соответственно, тренажерный зал, я сказала в самом начале. Как будто бы все рассказала, и осталось рассказать отдельно про детский клуб. Детский клуб это пространство, где дети разных возрастов могут найти для себя занятия. От 3 до 7 лет это одни программы, направленные на развитие, на поддержание. С 7 до 12 лет это другая категория программ, которая может закрывать абсолютно другие уже возрастные потребности ребенка, подростка. Сейчас, например, в клубе у нас реализованы и стартовали фитнес-каникулы. Угу. В чем преимущество фитнес-каникул в центре города? Да? Не все имеют возможность уехать в долгосрочный отпуск, да, и часто взрослые остаются в городе и продолжают свою рабочую деятельность. Мы создали пространство, куда родитель по пути на работу может оставить ребенка на весь день, и у ребенка будет, получается, план на день и в дальнейшем, если развивать на неделю, да. В фитнес-каникулах разнообразная программа с фитнес-занятиями, с прогулками, с занятиями в бассейне, ну и организованным питанием, что немаловажно. По сути, головная боль родителя снимается, он отдает утром рано в 8-8.30 ребенка фитнес-инструктору, и после рабочего дня в 17 забирает ребенка домой.
4: Слушайте, вот этого вообще я не ожидал, правда. Сколько всего реализовано. Но раз уж вы сказали про детей, Юлия, тогда вопрос следующий. Как с безопасностью? Ну, потому что это ключевое, ну, не только для детей, я понимаю, и для взрослых, но когда речь заходит о детях, первое, о чем ты думаешь, это вот безопасность, в том числе и при занятии спортом. Как с этим в клубе Family Fit?
5: Андрей, мы серьезно к этому относимся, и это является неотъемлемой частью нашего пространства. Безопасность с разных сторон можно рассмотреть, да, например, с точки зрения охраны, с точки зрения видеонаблюдений, контроля за этим, да, с точки зрения...
4: Допуска-недопуска в определенные зоны, я правильно понимаю?
5: Допуска-недопуска в определенные зоны, да, об этом говорят правила клуба и публичная оферта. Важно сказать, что безопасность – это в том числе профессиональные инструкторы, которые работают с детьми. Это оборудование, которое у нас доступно в зонах для детей. То есть это такой комплекс вопросов, за которым мы, конечно же, пристально следим.
4: Угу. А если говорить вот про сервисы, да, мы понимаем, что безопасность есть уникальные, ну, на мой взгляд, вот, да, там, те же фитнес-каникулы, я вообще впервые такое слышу. А если говорить про сервис, который вот делает посещение клуба приятным, потому что я знаю, среди вот моих знакомых, когда кто-то меняет место для занятий спортом, спрашиваешь, почему? Иногда до банального доходит. Не нравятся шкафчики. Приходишь, постоянно что-то занято. Или там замок не работает. Или, я не знаю, сушилка для плавательных принадлежностей там отсутствует. И удивляешься, но понимаешь, что человек, если ходит регулярно и постоянно, для него это важный аспект.
5: Андрей, согласна, но вы сейчас сами перечислили множество вопросов, да, из чего складывается сервис. Но я, собственно, того же мнения придерживаюсь, что сервис складывается из частичек, из мелочей, да, которые в конечном итоге должны привести к удовлетворению клиента. Важно все. Важно, как работает персонал. Приветствие, зрительный контакт. Важна чистота в зонах. Приятно приходить туда, где комфортно разуться, да, такие элементарные вещи. Чистое полотенце у нас в клубе выдается на входе. За чистотой зон бассейна, раздевалок, детских зон у нас особое внимание, особый контроль. Сервис в целом, да, это множество элементов, которые в процессе работы превращаются в некий такой механизм, организм внутренний. Это и про...
4: Мне кажется, это еще и стиль.
5: Стиль, про атмосферу, про интерьер внутри клуба, про мебель, то, о чем вы сказали, да, и про оборудование дополнительное, да, например, как вы сказали, про отжим для купальников, про удобные фены, да, которые не нужно с собой нести из дома. То есть это вот такой комплекс множества вопросов, которые складываются в одну картинку.
4: Юлия, еще один вопрос есть, который лично волнует меня. Уж извините, перебить, воспользуюсь служебным положением. По поводу тренеров. Как они подбираются? Кто, собственно, у вас работает? Да? Потому что, когда ты доверяешь себя, свое тело, свое состояние, собственно, людям хочется не просто там знать какие-то, может быть, регалии или там, а вы слышали про такого человека? Может быть, я не слышал, может быть, я вообще впервые пришел. Мне важно здесь и безопасность, и компетентность тренера как-то в этом убедиться или, по крайней мере, почувствовать доверие. Как это происходит?
5: Андрей, при подборе тренеров для нас важно, конечно же, профессиональное знание, то, о чем вы сказали. И, конечно же, нам важно, чтобы человек мог поддержать, услышать и направить к достижению цели. Соответственно, здесь такой симбиоз, да, профессиональных качеств и человеческих качеств, которые мы рассматриваем при подборе кандидатов.
4: Тогда вопрос, который касается абонемента. Я понимаю, что стоимость там складывается из разных элементов, но если говорить про вот полный пакет, да, all inclusive, как принято говорить, что туда входит, чем можно себя порадовать?
5: Андрей, у нас карты годовые, безлимитные. Соответственно, вы можете посещать неограниченное количество раз и неограниченно по времени, да? Соответственно, в безлимитную карту входят все зоны клуба, которые я ранее в начале эфира перечислила. Входит наполнение с фитнес-продукта. Это персональные тренировки. Это возможность познакомиться с разными направлениями клуба, с тренерским составом. Входит такое наполнение, как полотенце, да? Но это во все, кстати, тарифы входит. Программа рекомендаций по тренировкам. Заморозка актуальна для тех, кто регулярно отлучается и выходит из привычного ритма жизни. Гостевые визиты. Гостевые визиты дают возможность прийти в клуб с кем-то из близких, да, кому вам хотелось бы показать пространство, где вы проводите время, или для кого это было бы полезно. Массаж приветственный входит в премиум-карту.
4: Слушайте, много всего, много всего.
5: А еще, кстати, Андрей, важно отметить, что в премиум-карту добавлена консультация и первый прием у реабилитолога. В нашем клубе реализован кабинет здоровья, направленный на профилактику ортопедического здоровья. И, соответственно, перед составлением или в процессе составления фитнес-программы человек получает возможность пройти диагностику и уже от специалиста с высшим образованием получить подтверждение или направление в том или ином векторе.
4: Хорошо. Юлия, ну и вопрос, если возникло желание обратиться, узнать поподробнее, дорога прямая на сайт или к вам, собственно, в фитнес-клуб можно приехать и тут же все выяснить?
5: В зависимости от того, какой формат вам удобен, мы отталкиваемся от потребности клиента. Если вам нужно сделать все дистанционно и быстро, то через сайт и через заявку вам менеджер отдела продаж дистанционно оформит карту. Если вам привычнее перед принятием решения посмотреть клуб, то мы с удовольствием вас встретим в клубе, проведем презентацию по зонам клуба, и вы сможете, уже опираясь на свой опыт, принять правильное для вас решение.
4: Отлично. Ну и финальный, даже не вопрос, просто уточнение. Мы в начале программы сказали, что фитнес-клуб Family Fit – это новый фитнес-клуб в центре города. Центр у города большой. Где находится, чтобы слушатели радио Рандеву этот адрес для себя отметили, в картах запомнили?
5: Family Fit находится на Звездинке, точный адрес Звездинка 11А. Для нас, конечно, сейчас для причастных к данному проекту, это самое сердечко города.
4: Я с вами абсолютно согласен. Часто проходил мимо, теперь проходить не буду. Юлия, спасибо вам огромное. Спасибо. Я уверен, что мы рассказали все, что может быть полезно в первую очередь и интересно во вторую для слушателей Радио Рандеву. Друзья, у нас в гостях сегодня управляющая фитнес-клубом Family Fit. Это новый фитнес-клуб в центре города. Юлия Осипова. Юлия, благодарю вас.
5: Спасибо, Андрей.
4: И желаю всем, и нам в том числе, бодрости, духа и тела.
5: До встречи в клубе.
4: До Спасибо. Встречи. Это программа «Суть дела» на Радио Рандеву. Мы продолжаем эфир.
3: Это «Суть дела».
2: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
6: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Неужели?

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередных изменениях движения на Боржском мосту, о том, как идет ремонт дороги у Мызинского моста. Также в этом выпуске о ситуации с бензином в городе. На новом Боржском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По старому Боржскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части нового Боржского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Песечное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Этот летний день будет сопровождаться небольшими дождями и температурой не выше 20 градусов. Завтра плюс 17, плюс 20, так же, как показалось нейросети Яндекса, при непродолжительных, но частых дождях.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву»
1: на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятное»,

0: Lancet. О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. В России растут продажи автомобилей с пробегом. Как следует из данных Автостата, в мае продано на 7% больше БУ автомобилей, чем год назад. Средняя цена такой машины составила 1 190 000 рублей, на 6% больше прежнего. Импорт по сравнению с 2025 годом упал на 5%. Чаще всего в мае в России ввозили БУ модели Toyota. Цены на такси по России летом могут вырасти в среднем на 10-20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. Заметнее всего это будет в крупных городах. Планируемое подорожание связали с падающей рентабельностью таксопарков, а также с нехваткой водителей. К концу года стоимость поездок может вырасти до 30%. Старт продаж обновленного бренда «Волга» в России намечен на 19 июня. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева. По ее словам, в этот день по всей стране должны открыться около 30 дилерских центров. Напомню, представлены будут три модели. Самая доступная из них будет стоить от 2,7 миллиона рублей. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
1: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
3: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: хорошо.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто любит купаться под дождем. Информация о текущей стоимости бензина и дизеля в Нижнем. Но вначале информация о наличии топлива на заправках. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. На Новом Борском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Борскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Борского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лунстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

паруса. Я боюсь высоты, парашют не открывался над моей головой. Я не ходил в горы, не ползал по скалам. Я не пил из горных рек, не нырял в бездну с аквалангом. Я не видел летучих рыб, потому что я здесь живу. Вот здесь, недалеко. Но я тебя люблю, я люблю тебя, как могу, как умею, как умею.

Свыше облаков не доставал жемчужин со дна. Но я знаю, где в этом городе можно купить свежие цветы. Даже ночью я не пишу стихи, но я умею читать. Я умею рассказать, пусть даже не свои приключения. Я смогу припарковать машину там, где другие не смогут. Я наизусть знаю схему метро. Мне хватает 5 часов сна. И несмотря на новости по телевизору и по радио, и на биржевые сводки, я думаю только о тебе. Я люблю тебя, я здесь живу, тут недалеко. Живу как умею, как умею.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Old Mikey is back.
1: Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио Рандеву.
2: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
5: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
6: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
1: Новости на радио Рандеву.
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередных изменениях движения на Амбургском мосту, о том, как идет ремонт дороги у Мызинского моста. Также в этом выпуске о ситуации с бензином в городе. На Новом Амбургском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Амбургскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомним, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Амбургского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средний 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
7: Этот летний день будет сопровождаться небольшими дождями и температурой не выше 20 градусов. Завтра плюс 17, плюс 20, так же, как показалось нейросети Яндекса при непродолжительных, но частых дождях.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто любит купаться под дождем. Информация о текущей стоимости бензина и дизеля в Нижнем. Но вначале информация о наличии топлива на заправках. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. На Новом Борском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Борскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Борского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Песечное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. В России растут продажи автомобилей с пробегом. Как следует из данных Автостата, в мае продано на 7% больше БУ автомобилей, чем год назад. Средняя цена такой машины составила 1 190 000 рублей, на 6% больше прежнего. Импорт по сравнению с 2025 годом упал на 5%. Чаще всего в мае в Россию ввозили БУ модели Toyota. Цены на такси по России летом могут вырасти в среднем на 10-20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. Заметнее всего это будет в крупных городах. Планируемое подорожание связали с падающей рентабельностью таксопарков, а также с нехваткой водителей. К концу года стоимость поездок может вырасти до 30%. Старт продаж обновленного бренда «Волга» в России намечен на 19 июня. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева. По ее словам, в этот день по всей стране должны открыться около 30 дилерских центров. Напомню, представлены будут три модели. Самые доступные из них будет стоить от 2,7 миллиона рублей. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов. Was that somebody screaming?

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: N'ai jamais été aussi heureuse que ce maintenant. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle et une éternité.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередных изменениях движения на Амбурском мосту, о том, как идет ремонт дороги у Мызинского моста. Также в этом выпуске о ситуации с бензином в городе. На Новом Амбурском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Амбурскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Амбурского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот летний день будет сопровождаться небольшими дождями и температурой не выше 20 градусов. Завтра плюс 17, плюс 20, так же, как показалось нейросети Яндекса при непродолжительных, но частых дождях.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто любит купаться под дождем. Информация о текущей стоимости бензина и дизеля в Нижнем. Но вначале информация о наличии топлива на заправках. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. На Новом Борском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Борскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомним, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Борского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Добрый день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это Айзек Найтингейл с его потрясающей композицией «Crazy Love». Прекрасная лирика на волне 103 и 4 FM. Далее по курсу команда «Три дня дождя» с песней «Отпуская», группа «Моральный кодекс», «Високосный год», «Summer Camp», «Эми Джо» и прямо сейчас «Джек Саваретти» с песней «Candlelight». Тем временем за окном, друзья, в Нижнем прекрасная погода, плюс 20 градусов, легкое теплое солнце и прекрасная атмосфера.
1: Play with me, do what you want with me. You won't see me putting up a fight.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Это команда Blink 182 с песней I miss you. Я скучаю по тебе очень сильно. Друзья, пусть люди, по которым вы скучаете, будут рядом с вами, но если все-таки вас разделяет расстояние, наберите сегодня этому человеку и скажите, как сильно вы его любите. Уверена, этот звонок будет для него очень приятным. В Нижнем Новгороде, друзья, те, кто скучали по дождям, я знаю, есть люди, которые любят раскаты, громы и молнии. Эта неделя для вас, друзья. Плюс 18, плюс 20 градусов будет на протяжении недели. Обещают нам дожди и грозы ближе к выходным, но уже со следующей недели. Солнце и повышение температуры до плюс 25 градусов. И лето продолжается.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб ГМК-62. Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to «Радио Рандеву».
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
7: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза», Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей – ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
3: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какому нижегородскому бизнесу сейчас легче всего. О задачах футбольного клуба «Пари НН» на сезон в первой лиге. Но вначале о том, как большой брат приглядывает за водителями. Новые дорожные камеры появились на 86 участках нижегородских дорог. Как сообщили в региональном правительстве, ими оснастили наиболее аварийные места. В частности, несколько комплексов впервые размещены на трассе М-12. Всего в регионе установлено 550 дорожных камер. Они фиксируют широкий спектр нарушений, в том числе использование телефона и непристегнутые ремни у водителя и пассажира. Стало известно, какие задачи поставлены перед футбольным клубом «Пари НН» на новый сезон в первой лиге. Как рассказал главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин, после вылета из РПЛ основной задачей стала психологическая перезагрузка команды. Вместе с этим поставлена задача максимально высоких результатов. Особое внимание уделят формированию состава и интеграции молодых игроков. Приложение «Нижегородская область транспорт», с помощью которого можно было отслеживать движение общественного транспорта, прекратило работу. Об этом сообщили в ЦРТС. Там пояснили, что решение о прекращении работы приложения принято разработчиком компании «Датапакс» в одностороннем порядке. Нижегородцам рекомендовали для отслеживания транспорта использовать Яндекс.Карты или обращаться в колл-центр ЦРТС. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий назвал главные боли предпринимателей, в их числе курс валют, налоги и дорогие кредиты. По словам Солодкого, компании вынуждены брать новые займы, чтобы закрыть старые долги. Отдельно он отметил рост неплатежей. Некоторые госкомпании задолжали бизнесу миллионы. Солодкий считает, что легче всего сейчас сельхозпроизводителям, сложнее металлургам, строителям и обрабатывающим производством. И нижегородцы назвали самые переоцененные профессии. Согласно результатам опроса «Суперджоп», самые неоправданно высокие зарплаты получают депутаты и политики. Так считает 18% нижегородцев. На втором месте директора и руководители. На третьем месте программисты и госслужащие. Также в числе переоцененных, по мнению нижегородцев, зарплаты менеджеров, футболистов, риэлторов, курьеров, блогеров и артистов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
10: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
11: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Этот летний день будет сопровождаться небольшими дождями и температурой не выше 20 градусов. Завтра плюс 17, плюс 20, так же, как показалось нейросети Яндекса, при непродолжительных, но частых дождях.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это Питер Габриэль с песней «Big Time». Время больших перемен, друзья, на волне 103.4 FM. В Нижнем Новгороде перемены происходят стремительно. Это касается погоды. Буквально 20 минут назад светило солнце. Сейчас плюс 17. Большие серые тучи надвигаются на центр города. Пишут нам синоптики, что ожидаются небольшие дожди. Но это лишь временные трудности. Оставайтесь с нами на волне.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
4: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали! В России растут продажи автомобилей с пробегом. Как следует из данных Автостата, в мае продано на 7% больше БУ автомобилей, чем год назад. Средняя цена такой машины составила 1 190 000 рублей, на 6% больше прежнего. Импорт по сравнению с 2025 годом упал на 5%. Чаще всего в мае в Россию ввозили БУ модели Toyota. Цены на такси по России летом могут вырасти в среднем на 10-20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. Заметнее всего это будет в крупных городах. Планируемое подорожание связали с падающей рентабельностью таксопарков, а также с нехваткой водителей. К концу года стоимость поездок может вырасти до 30%. Старт продаж обновленного бренда «Волга» в России намечен на 19 июня. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева. По ее словам, в этот день по всей стране должны открыться около 30 дилерских центров. Напомню, представлены будут три модели. Самая доступная из них будет стоить от 2,7 миллиона рублей. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
6: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
7: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Все мы любим, друзья, слушать и рассказывать разные истории. И эти истории хорошо передает нам музыка. Впереди Джимми Роквай с песней про большую маленькую любовь «Little L». Ну и прямо сейчас российская группа «Моя Мишель» и композиция «Midas». Слушаем на волне радио «Рандеву».

0: снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Радио-рандеву. Телефон рекламной службы «Радио-рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это дуэт, покоривший миллионы сердец, друзья, Леди Гага и Брэдли Купер в невероятнейшей композиции «Shallow». Мы так с тобой далеко от берега, и даже если я чувствую себя на дне, и ты тоже потерял последние силы, мы все равно остаемся рядом друг с другом и плечом к плечу проходим все трудности. Дорогой, желаю, чтобы у вас тоже была такая поддержка, друзья. Даже вдали от берега быть вместе. Потрясающий дуэт на волне радио «Рандеву». И в продолжении нашего музыкального часа команда Scary Pocket с песней «Can't Buy My Love». «Ни за что не купишь мою любовь». И прямо сейчас дива французской готики, друзья, Милен Фармер с песней «L'amour n'est rien» на волне радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске закрылось приложение для отслеживания городского транспорта. О главных болях нижегородского бизнеса. Также о том, у кого самые неоправданно высокие зарплаты. Приложение «Нижегородская область транспорт», с помощью которого можно было отслеживать движение общественного транспорта, прекратило работу. Об этом сообщили в ЦРТС. Там пояснили, что решение о прекращении работы приложения принято разработчиком компании «Датапакс» в одностороннем порядке. Нижегородцам рекомендовали для отслеживания транспорта использовать Яндекс.Карты или обращаться в колл-центр ЦРТС. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий назвал главные боли предпринимателей, в их числе курс валют, налоги и дорогие кредиты. По словам Солодкова, компании вынуждены брать новые займы, чтобы закрыть старые долги. Отдельно он отметил рост неплатежей. Некоторые госкомпании задолжали бизнесу миллионы. Солодкин считает, что легче всего сейчас сельхозпроизводителям, сложнее металлургам, строителям и обрабатывающим производством. Новые дорожные камеры появились на 86 участках нижегородских дорог. Как сообщили в региональном правительстве, ими оснастили наиболее аварийные места. В частности, несколько комплексов впервые размещены на трассе М-12. Всего в регионе установлено 550 дорожных камер. Они фиксируют широкий спектр нарушений, в том числе использование телефона и непристегнутые ремни у водителя и пассажира. Стало известно, какие задачи поставлены перед футбольным клубом «Пари НН» на новый сезон в первой лиге. Как рассказал главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин, после вылета из РПЛ основной задачей стала психологическая перезагрузка команды. Вместе с этим поставлена задача максимально высоких результатов. Особое внимание уделят формированию состава и интеграции молодых игроков. И нижегородцы назвали самые переоцененные профессии. Согласно результатам опроса «Суперджоп», самые неоправданно высокие зарплаты получают депутаты и политики. Так считает 18% нижегородцев. На втором месте директора и руководители. На третьем месте программисты и госслужащие. Также в числе переоцененных, по мнению нижегородцев, зарплаты менеджеров, футболистов, риэлторов, курьеров, блогеров и артистов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот летний день будет сопровождаться небольшими дождями и температурой не выше 20 градусов. Завтра плюс 17, плюс 20, так же, как показалось нейросети Яндекса при непродолжительных, но частых дождях.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: открытого радиовещания.
1: Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и этот час мы начинаем вместе с командой Victory композицией «Feeling Good». Чувствую себя прекрасно, просто великолепно, друзья, чего я вам и желаю. Рабочий день постепенно подходит к концу. Кстати, сегодня уже, друзья, середина первого месяца лета, 16 июня, представляете? Практически первый месяц позади. Произошло много интересных событий. Впереди только насыщенные будние выходные в Нижнем Новгороде, друзья. Сегодня во всем мире отмечают прекрасные праздники. День свежих овощей, Всемирный день морской черепахи, Международный день водопада и день рождения выставки достижений народного хозяйства. Огромный комплекс ВДНХ в Москве, друзья, кто этим летом будет часто выбираться в столицу, обязательно посетите эту выставку. Уверена, там будет много интересных и необычных событий. А мы с вами продолжаем музыкальный эфир вместе с командой «Золото» и песней «Перевоплотиться» на волне 103.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

солнце после часа затяжных туч и дождей. Будем надеяться, что это солнце с нами останется и до конца вечера, друзья. Тем временем на дорогах города 5 баллов. Движение плотное, но при этом мосты свободны, поэтому выбирайте себе сегодня дороги по душе и оставайтесь с нами, друзья, на волне радио «Рандеву». Далее по курсу Стинга с композицией «Every Breath You Take». Также услышим Фила Коллинза и песню «Don't Lose My Number», «Jack Savaretti», «Secret Life», «Emma Bunton», «What Took You So Long» и прямо сейчас команда «Дельфин» с песней про любовь, друзья. Многие понимают любовь по-разному. Для кого-то это чувство, для кого-то эмоция, для кого-то действие. Для меня же любовь, друзья, это близкие, родные люди рядом. Сегодня, к слову, 16 июня отмечается День младших братьев. И это еще одна маленькая любовь, которую подарили родители несколько лет назад, чему я очень

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы.

0: В жилищном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
2: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это Джек Саверетти, друзья, с его композицией Secret Life. Тайная жизнь на волне радио. Рандеву. Но, как мы знаем, все тайное рано или поздно становится явным, поэтому я желаю вам, друзья, быть честными и в первую очередь быть честными с собой. Будьте любимыми, любите, оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Далее по курсу команда Savage с песней «Over the Rain». Также услышим Лану Дель Рей, ее композицию «Video Games», в финале часа Дэвид Гетта и его песня «Run, Run, River Angels Above Me». Обязательно ее дождитесь. Ну и прямо сейчас Эмма Бантон с песней «What Took You So Long» на радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера и желаю вам отличного завершения этого дня в компании отличных песен на волне 103.3.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какому нижегородскому бизнесу сейчас легче всего. О задачах футбольного клуба «Пари НН» на сезон в первой лиге. Но вначале о том, как большой брат приглядывает за водителями. Новые дорожные камеры появились на 86 участках нижегородских дорог. Как сообщили в региональном правительстве, ими оснастили наиболее аварийные места. В частности, несколько комплексов впервые размещены на трассе М-12. Всего в регионе установлено 550 дорожных камер. Они фиксируют широкий спектр нарушений, в том числе использование телефона и непристегнутые ремни у водителя и пассажира. Стало известно, какие задачи поставлены перед футбольным клубом «Пари НН» на новый сезон в первой лиге. Как рассказал главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин, после вылета из РПЛ основной задачей стала психологическая перезагрузка команды. Вместе с этим поставлена задача максимально высоких результатов. Особое внимание уделят формированию состава и интеграции молодых игроков. Приложение «Нижегородская область транспорт», с помощью которого можно было отслеживать движение общественного транспорта, прекратило работу. Об этом сообщили в ЦРТС. Там пояснили, что решение о прекращении работы приложения принято разработчиком компании «Датапакс» в одностороннем порядке. Нижегородцам рекомендовали для отслеживания транспорта использовать Яндекс.Карты или обращаться в колл-центр ЦРТС. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкин назвал главные боли предпринимателей, в их числе курс валют, налоги и дорогие кредиты. По словам Солодкова, компании вынуждены брать новые займы, чтобы закрыть старые долги. Отдельно он отметил рост неплатежей. Некоторые госкомпании задолжали бизнесу миллионы. Солодкин считает, что легче всего сейчас сельхозпроизводителям, сложнее металлургам, строителям и обрабатывающим производством. И нижегородцы назвали самые переоцененные профессии. Согласно результатам опроса «Суперджоб», самые неоправданно высокие зарплаты получают депутаты и политики. Так считает 18% нижегородцев. На втором месте директора и руководители. На третьем месте программисты и госслужащие. Также в числе переоцененных, по мнению нижегородцев, зарплаты менеджеров, футболистов, риэлторов, курьеров, блогеров и артистов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот летний день будет сопровождаться небольшими дождями и температурой не выше 20 градусов. Завтра плюс 17, плюс 20, так же, как показалось нейросети Яндекса при непродолжительных, но частых дождях.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости,

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске закрылось приложение для отслеживания городского транспорта. О главных болях нижегородского бизнеса. Также о том, у кого самые неоправданно высокие зарплаты. Приложение «Нижегородская область транспорт», с помощью которого можно было отслеживать движение общественного транспорта, прекратило работу. Об этом сообщили в ЦРТС. Там пояснили, что решение о прекращении работы приложения принято разработчиком компании DataPax в одностороннем порядке. Нижегородцам рекомендовали для отслеживания транспорта использовать Яндекс.Карты или обращаться в колл-центр ЦРТС. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий назвал главные боли предпринимателей, в их числе курс валют, налоги и дорогие кредиты. По словам Солодкого, компании вынуждены брать новые займы, чтобы закрыть старые долги. Отдельно он отметил рост неплатежей. Некоторые госкомпании задолжали бизнесу миллионы. Солодкий считает, что легче всего сейчас сельхозпроизводителям, сложнее металлургам, строителям и обрабатывающим производством. Новые дорожные камеры появились на 86 участках нижегородских дорог. Как сообщили в региональном правительстве, ими оснастили наиболее аварийные места. В частности, несколько комплексов впервые размещены на трассе М-12. Всего в регионе установлено 550 дорожных камер. Они фиксируют широкий спектр нарушений, в том числе использование телефона и непристегнутые ремни у водителя и пассажира. Стало известно, какие задачи поставлены перед футбольным клубом «Пари НН» на новый сезон в первой лиге. Как рассказал главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин, после вылета из РПЛ основной задачей стала психологическая перезагрузка команды. Вместе с этим поставлена задача максимально высоких результатов. Особое внимание уделят формированию состава и интеграции молодых игроков. И нижегородцы назвали самые переоцененные профессии. Согласно результатам опроса «Суперджоп», самые неоправданно высокие зарплаты получают депутаты и политики. Так считает 18% нижегородцев. На втором месте директора и руководители. На третьем месте программисты и госслужащие. Также в числе переоцененных, по мнению нижегородцев, зарплаты менеджеров, футболистов, риэлторов, курьеров, блогеров и артистов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву»
1: на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города. Радио
0: Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какому нижегородскому бизнесу сейчас легче всего. О задачах футбольного клуба «Пари НН» на сезон в первой лиге. Но вначале о том, как большой брат приглядывает за водителями. Новые дорожные камеры появились на 86 участках нижегородских дорог. Как сообщили в региональном правительстве, ими оснастили наиболее аварийные места. В частности, несколько комплексов впервые размещены на трассе М-12. Всего в регионе установлено 550 дорожных камер. Они фиксируют широкий спектр нарушений, в том числе использование телефона и непристегнутые ремни у водителя и пассажира. Стало известно, какие задачи поставлены перед футбольным клубом «Пари НН» на новый сезон в первой лиге. Как рассказал главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин, после вылета из РПЛ основной задачей стала психологическая перезагрузка команды. Вместе с этим поставлена задача максимально высоких результатов. Особое внимание уделят формированию состава и интеграции молодых игроков. Приложение «Нижегородская область транспорт», с помощью которого можно было отслеживать движение общественного транспорта, прекратило работу. Об этом сообщили в ЦРТС. Там пояснили, что решение о прекращении работы приложения принято разработчиком компании «Датапакс» в одностороннем порядке. Нижегородцам рекомендовали для отслеживания транспорта использовать Яндекс.Карты или обращаться в колл-центр ЦРТС. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий назвал главные боли предпринимателей, в их числе курс валют, налоги и дорогие кредиты. По словам Солодкого, компании вынуждены брать новые займы, чтобы закрыть старые долги. Отдельно он отметил рост неплатежей. Некоторые госкомпании задолжали бизнесу миллионы. Солодкий считает, что легче всего сейчас сельхозпроизводителям, сложнее металлургам, строителям и обрабатывающим производством. И нижегородцы назвали самые переоцененные профессии. Согласно результатам опроса «Суперджоб», самые неоправданно высокие зарплаты получают депутаты и политики. Так считает 18% нижегородцев. На втором месте директора и руководители. На третьем месте программисты и госслужащие. Также в числе переоцененных, по мнению нижегородцев, зарплаты менеджеров, футболистов, риэлторов, курьеров, блогеров и артистов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот летний день будет сопровождаться небольшими дождями и температурой не выше 20 градусов. Завтра плюс 17, плюс 20, так же, как показалось нейросети Яндекса при непродолжительных, но частых дождях.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всегда на связи.
1: Спонсор программы — автосалон Луидор Авто ООО L Auto Motors. В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали! В России растут продажи автомобилей с пробегом. Как следует из данных Автостата, в мае продано на 7% больше БУ автомобилей, чем год назад. Средняя цена такой машины составила 1 190 000 рублей, на 6% больше прежнего. Импорт по сравнению с 2025 годом упал на 5%. Чаще всего в мае в Россию ввозили БУ модели Toyota. Цены на такси по России летом могут вырасти в среднем на 10-20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. Заметнее всего это будет в крупных городах. Планируемое подорожание связали с падающей рентабельностью таксопарков, а также с нехваткой водителей. К концу года стоимость поездок может вырасти до 30%. Старт продаж обновленного бренда «Волга» в России намечен на 19 июня. Об этом сообщила глава бренда Татьяна Фадеева. По ее словам, в этот день по всей стране должны открыться около 30 дилерских центров. Напомню, представлены будут три модели. Самая доступная из них будет стоить от 2,7 миллиона рублей. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
0: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru. В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Эти песенки весело, сейчас, но дальше как? Иронично все эти вопросы, а те, к чему мнение не спрашивал. Но на этом пути каждый шаг для меня самый важный шаг. Мой самый

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске закрылось приложение для отслеживания городского транспорта. О главных болях нижегородского бизнеса. Также о том, у кого самые неоправданно высокие зарплаты. Приложение «Нижегородская область транспорт», с помощью которого можно было отслеживать движение общественного транспорта, прекратило работу. Об этом сообщили в ЦРТС. Там пояснили, что решение о прекращении работы приложения принято разработчиком компании DataPax в одностороннем порядке. Нижегородцам рекомендовали для отслеживания транспорта использовать Яндекс.Карты или обращаться в колл-центр ЦРТС. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий назвал главные боли предпринимателей. В их числе курс валют, налоги и дорогие кредиты. По словам Солодкого, компании вынуждены брать новые займы, чтобы закрыть старые долги. Отдельно он отметил рост неплатежей. Некоторые госкомпании задолжали бизнесу миллионы. Солодкий считает, что легче всего сейчас сельхозпроизводителям, сложнее металлургам, строителям и обрабатывающим производством. Новые дорожные камеры появились на 86 участках нижегородских дорог. Как сообщили в региональном правительстве, ими оснастили наиболее аварийные места. В частности, несколько комплексов впервые размещены на трассе М-12. Всего в регионе установлено 550 дорожных камер. Они фиксируют широкий спектр нарушений, в том числе использование телефона и непристегнутые ремни у водителя и пассажира. Стало известно, какие задачи поставлены перед футбольным клубом «Пари НН» на новый сезон в первой лиге. Как рассказал главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин, после вылета из РПЛ основной задачей стала психологическая перезагрузка команды. Вместе с этим поставлена задача максимально высоких результатов. Особое внимание уделят формированию состава и интеграции молодых игроков. И нижегородцы назвали самые переоцененные профессии. Согласно результатам опроса «Суперджоп», самые неоправданно высокие зарплаты получают депутаты и политики. Так считает 18% нижегородцев. На втором месте директора и руководители. На третьем месте программисты и госслужащие. Также в числе переоцененных, по мнению нижегородцев, зарплаты менеджеров, футболистов, риэлторов, курьеров, блогеров и артистов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какому нижегородскому бизнесу сейчас легче всего. О задачах футбольного клуба «Пари НН» на сезон в первой лиге. Но вначале о том, как большой брат приглядывает за водителями. Новые дорожные камеры появились на 86 участках нижегородских дорог. Как сообщили в региональном правительстве, ими оснастили наиболее аварийные места. В частности, несколько комплексов впервые размещены на трассе М-12. Всего в регионе установлено 550 дорожных камер. Они фиксируют широкий спектр нарушений, в том числе использование телефона и непристегнутые ремни у водителя и пассажира. Стало известно, какие задачи поставлены перед футбольным клубом «Пари НН» на новый сезон в первой лиге. Как рассказал главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин, после вылета из РПЛ основной задачей стала психологическая перезагрузка команды. Вместе с этим поставлена задача максимально высоких результатов. Особое внимание уделят формированию состава и интеграции молодых игроков. Приложение «Нижегородская область транспорт», с помощью которого можно было отслеживать движение общественного транспорта, прекратило работу. Об этом сообщили в ЦРТС. Там пояснили, что решение о прекращении работы приложения принято разработчиком компании «Датапакс» в одностороннем порядке. Нижегородцам рекомендовали для отслеживания транспорта использовать Яндекс.Карты или обращаться в колл-центр ЦРТС. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкин назвал главные боли предпринимателей, в их числе курс валют, налоги и дорогие кредиты. По словам Солодкова, компании вынуждены брать новые займы, чтобы закрыть старые долги. Отдельно он отметил рост неплатежей. Некоторые госкомпании задолжали бизнесу миллионы. Солодкин считает, что легче всего сейчас сельхозпроизводителям, сложнее металлургам, строителям и обрабатывающим производством. И нижегородцы назвали самые переоцененные профессии. Согласно результатам опроса «Суперджоб», самые неоправданно высокие зарплаты получают депутаты и политики. Так считает 18% нижегородцев. На втором месте директора и руководители. На третьем месте программисты и госслужащие. Также в числе переоцененных, по мнению нижегородцев, зарплаты менеджеров, футболистов, риэлторов, курьеров, блогеров и артистов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит Рандеву.

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

Радио Рандеву. Первое радио Нижнего Новгорода.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске закрылось приложение для отслеживания городского транспорта. О главных болях нижегородского бизнеса. Также о том, у кого самые неоправданно высокие зарплаты. Приложение «Нижегородская область транспорт», с помощью которого можно было отслеживать движение общественного транспорта, прекратило работу. Об этом сообщили в ЦРТС. Там пояснили, что решение о прекращении работы приложения принято разработчиком компании «Датапакс» в одностороннем порядке. Нижегородцам рекомендовали для отслеживания транспорта использовать Яндекс.Карты или обращаться в колл-центр ЦРТС. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий назвал главные боли предпринимателей, в их числе курс валют, налоги и дорогие кредиты. По словам Солодкого, компании вынуждены брать новые займы, чтобы закрыть старые долги. Отдельно он отметил рост неплатежей. Некоторые госкомпании задолжали бизнесу миллионы. Солодкий считает, что легче всего сейчас сельхозпроизводителям, сложнее металлургам, строителям и обрабатывающим производством. Новые дорожные камеры появились на 86 участках нижегородских дорог. Как сообщили в региональном правительстве, ими оснастили наиболее аварийные места. В частности, несколько комплексов впервые размещены на трассе М-12. Всего в регионе установлено 550 дорожных камер. Они фиксируют широкий спектр нарушений, в том числе использование телефона и непристегнутые ремни у водителя и пассажира. Стало известно, какие задачи поставлены перед футбольным клубом «Пари-НН» на новый сезон в первой лиге. Как рассказал главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин, после вылета из РПЛ основной задачей стала психологическая перезагрузка команды. Вместе с этим поставлена задача максимально высоких результатов. Особое внимание уделят формированию состава и интеграции молодых игроков. И нижегородцы назвали самые переоцененные профессии. Согласно результатам опроса «Суперджоп», самые неоправданно высокие зарплаты получают депутаты и политики. Так считает 18% нижегородцев. На втором месте директора и руководители. На третьем месте программисты и госслужащие. Также в числе переоцененных, по мнению нижегородцев, зарплаты менеджеров, футболистов, риэлторов, курьеров, блогеров и артистов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередных изменениях движения на Амбургском мосту. О том, как идет ремонт дороги у Мызинского моста. Также в этом выпуске о ситуации с бензином в городе. На Новом Амбургском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Амбургскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Амбургского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто любит купаться под дождем. Информация о текущей стоимости бензина и дизеля в Нижнем. Но вначале информация о наличии топлива на заправках. В Нижегородской области нет перебоев с поставками бензина. В этом попытались заверить представители регионального МинЖКХ. Как там сообщили, временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации. МинЖКХ держит ситуацию на контроле, заявили в министерстве. Ранее СМИ сообщали, что на некоторых заправках города вводились ограничения на продажу бензина. Также стало известно, что бензин за полгода подорожал более чем на 5%. Как отчитался Нижегородстат, в мае литр 92-го бензина обходился в средние 63,5 рубля, 95-й стоил без малого 69 рублей, 98-й – более чем 93 рубля, за литр дизеля в среднем просили 75,5. На Новом Борском мосту меняется схема движения. Как сообщили в ГУАД, с этого вторника на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. По Старому Борскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в город. Напомню, в понедельник стартовал ремонт проезжей части Нового Борского моста. Его обещают закончить до конца месяца. Юрий Шалабаев доложил о выходе на финишный этап работ на путепроводе у Мызинского моста. Как написал мэр Нижнего Новгорода в Телеграм, общая готовность объекта на данный момент 80%. Есть небольшое опережение графика. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы раньше. Будем этому всячески способствовать, резюмировал глава города. Точных сроков при этом Шалабаев не указал. И Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего, в которых можно купаться. На 14 июня качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры. Также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Остальные водоемы города Роспотребнадзором не рекомендованы для купания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

смущена, волосы распущены, брошены небрежно на подушку. Горят уши, и только ветру она послушна. Они дружны, с ним она воздушна, а он умеет слушать. Голый, ей под одеялом, видите ли, душно. Нет, ничего объяснять не нужно, потому что мы молчим, и нам не скучно. Она терпелива, в каждой частице ее тела дремлет огненная сила. Как жрица солнца она красива, с аппетитом тоже порядок. Золотые пряди лучей на завтрак попросила, обливается из щедрого источника. Интересно, что на обед захочет? Слезы ивы или волнистые?

Нельзя или можно, пока не решил. Все может быть просто, а может сложно. Ясность ложной, она осторожна. Спесиво, как ранние

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какому нижегородскому бизнесу сейчас легче всего. О задачах футбольного клуба «Пари НН» на сезон в первой лиге. Но вначале о том, как большой брат приглядывает за водителями. Новые дорожные камеры появились на 86 участках нижегородских дорог. Как сообщили в региональном правительстве, ими оснастили наиболее аварийные места. В частности, несколько комплексов впервые размещены на трассе М-12. Всего в регионе установлено 550 дорожных камер. Они фиксируют широкий спектр нарушений, в том числе использование телефона и непристегнутые ремни у водителя и пассажира. Стало известно, какие задачи поставлены перед футбольным клубом «Пари НН» на новый сезон в первой лиге. Как рассказал главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин, после вылета из РПЛ основной задачей стала психологическая перезагрузка команды. Вместе с этим поставлена задача максимально высоких результатов. Особое внимание уделят формированию состава и интеграции молодых игроков. Приложение «Нижегородская область транспорт», с помощью которого можно было отслеживать движение общественного транспорта, прекратило работу. Об этом сообщили в ЦРТС. Там пояснили, что решение о прекращении работы приложения принято разработчиком компании «Датапакс» в одностороннем порядке. Нижегородцам рекомендовали для отслеживания транспорта использовать Яндекс.Карты или обращаться в колл-центр ЦРТС. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий назвал главные боли предпринимателей, в их числе курс валют, налоги и дорогие кредиты. По словам Солодкова, компании вынуждены брать новые займы, чтобы